0: астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: «Сатты жылдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сатты жылдыз» – Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Международную утечку персональных данных пресекли казахстанские и чешские полицейские. Группу ликвидировали благодаря длительной оперативной разработке. Как сообщил начальник департамента по противодействию гиберпреступности МВД, обыски прошли одновременно в городах Устин над Лабом в Чехии, а также в Астане, Алматы и Караганде. По словам Жандоса Суимбая, злоумышленники создали закрытый сайт для продажи данных.
5: В ходе следственных действий изъято значительное количество цифровых носителей, содержащих доказательства противоправной деятельности, а также наличные денежные средства. Для осуществления преступной деятельности злоумышленники создали закрытый интернет-ресурс, на котором размещались персональные данные граждан Казахстана и сопредельных государств. Внутри группы действовала четкая иерархия. Каждый участник выполнял свою роль, от координаторов преступной схемы до операторов, принимающих и обрабатывающих заказы на так называемом пробив персональных данных. Для обналичивания незаконно полученных средств использовались дроп-аккаунты. Был установлен прейскурант на различные виды незаконных услуг, включая разовые запросы и абонентский доступ к ресурсу.
4: МВД также заявили о ликвидации 12 тысяч интернет-ресурсов по продаже наркотиков. За 5 месяцев обнаружено 6 организованных преступных групп, включая одну транснациональную. Пресечена деятельность 12 лабораторий по производству синтетики и 42 фитолабораторий. Министр туризма и спорта утвердил официальное разъяснение правил денежных поощрений. Итак, спортсменам выплаты положены только за результаты на официальных чемпионатах мира среди взрослых. Для олимпийских видов спорта достаточно занять призовое место, а для неолимпийских видов обязательно участие представителей не менее 20 стран. Более того, соревнование должно относиться к системе спорта высших достижений, быть официальным мероприятием Международной федерации и включено в ее календарь. Санжар Жубанов продолжит карьеру в Турции. Теннисист будет выступать за клуб Самви ТТС. Команда из города Самсун играет в турецкой премьер-лиге и является серебряным призером чемпионата страны. Жубанов за новый клуб выступит в ноябре. Сегодня прошли 3 матча группового этапа чемпионата мира по футболу. Коротко о результатах. Мбаппе побил рекорд Жиру и принес Франции победу над Сенегалом. Счет 3-1. Дубль Холланда помог Норвегии разгромить Ирак и выйти в лидеры группы. Игра закончилась результатом 1-4. А хэт-трик Месси обеспечил первые 3 очка действующим чемпионом мира над Алжиром. Счет 3-0. В эти минуты Австрия играет с Иорданией. Пока счет ведет австрийская сборная. 1-0. Трансляции матча чемпионата мира по футболу смотрите на телеканалах «Казахстан» и «Казспорт». Индия ограничила доступ к Telegram перед экзаменом для миллионов абитуриентов. Кроме того, до 30 июня в стране временно отключат функцию редактирования сообщений в мессенджере. По мнению Национального агентства тестирования, она может использоваться для создания фальшивых доказательств утечки экзаменационных материалов. Как сообщается, злоумышленники изменяют содержание старых публикаций, сохраняя первоначальную дату размещения. В агентстве пояснили, что ограничения связаны с действиями мошеннических групп, которые использовали Telegram для обмана абитуриентов. Через отдельные каналы они за деньги предлагали получить якобы реальные экзаменационные материалы и доступ к заданиям переэкзаменовки. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 487 тенге 23 тиена, евро 565.39, российский рубль 6 тенге 75 тиен. О погоде по данным Казгидромета. Сегодня в столице 32 градуса, в Алматы 34, в Кокшетау, Петропавловске 27, в Кустанае 29, в Актау, Актюбе, Павлодаре, Уральске 31, в Караганде, Усть-Каменогорске 33, в Атыраужес, Казгане, Семей, Кунаеве, Талдыкургане, Таразе 34, в Кызылорде, Шымкенте 33.

0: реклама на Казанском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Сетта Жолдос и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. Сетта Жолдос. Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саулила Икс. Здравствуйте. Казахстан привлечет займы Международного банка реконструкции и развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Мажилис ратифицировал соглашение. Общая сумма финансирования составит 154,7 миллиардов японских йен. Это примерно 471 миллиард тенге. Средства направят на поддержку устойчивости экономики страны и финансирование дефицита республиканского бюджета. Займы предоставляются на 11 лет с 5-летним льготным периодом. Казахстанцы смогут поставлять свои товары в Арабские Эмираты на льготных условиях. Мажилисмены также ратифицировали соглашение об экономическом партнерстве между государствами, входящими в Евразийский экономический союз, и Эмиратами. Оно предусматривает отмену импортных пошлин более чем на 85% товарной номенклатуры. В соглашение включены еще такие торговые аспекты, как технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, таможенное сотрудничество, а также меры защиты внутреннего рынка. Казахстану предоставят участок в иранском порту. Об этом договорились вице-премьер Серик Жумангарин и министр дорог этой страны. Встреча прошла в Астане. Казахстан и Иран намерены ускорить развитие транспортных коридоров. Поэтому нам предоставят возможности для работы в порту Чахабар, имеющие выход к рынкам Южной Азии. В ответ мы предоставим иранским компаниям причалы в портах Актау и Курык на Каспии. Дело о гибели 12 человек в щучинском центре Плова передали в суд. Прокуроры завершили расследование. Трагедия произошла в феврале. В кафе, пристроенном к пятиэтажному дому, взорвался газовый баллон. После начался сильный пожар. Еще 11 человек получили травмы различной тяжести. По версии обвинения, директор автогазозаправочной станции и доставщик газовых баллонов нарушили правила при заправке и доставке баллонов. А арендатор кафе не обеспечил пожарную безопасность в заведении. Все трое предстанут перед судом. Во Вьетнаме более 3 лет похищали домашних кошек для продажи на мясо. Работала целая сеть. В ходе полицейской операции задержано 9 человек. По данным следствия, животных отлавливали в разных районах юга страны. Часть спасенных кошек уже вернули хозяевам, однако около 100 питомцев позже погибли из-за тяжелых условий содержания. Всего вьетнамские полицейские обнаружили более 400 живых кошек и еще 80 убитых, которых хранили в холодильнике. Обязательное применение механизма подтверждения предрейсового медосмотра водителей в единой системе управления транспортными документами приостановлено до 1 января. Министерство транспорта продлило переходный период, чтобы перевозчики смогли спокойно адаптироваться к работе в системе. Решение принято с учетом предложений бизнеса и НПП «Атамикен». Однако компании, готовые перейти на электронный формат документов, могут уже пользоваться единой системой. Оштрафованы крупнейшие сайты объявлений. Они размещали рекламу объектов долевого строительства, не имеющих разрешений на привлечение средств дольщиков. Как сообщили в Управлении градостроительного контроля Алматы, в отношении операторов интернет-площадок составлены адм-протоколы. 4 медали завоевали наши школьники на Европейской олимпиаде по физике. Она завершилась в Швеции. Более 200 школьников из 41 страны участвовали в престижном соревновании. Национальная сборная показала высокий результат с итогом 3 серебряные и бронзовые медали. Австрия обыграла Иорданию в утреннем матче чемпионата мира по футболу. Победа благодаря автоголу и пенальти на 12-й добавленной минуте. Таким образом, Австрия добавила в свой актив 3 балла, а Иордания не смогла набрать очки. Во втором туре в группе G Австрия 22 июня сыграет с Аргентиной. Иордания проведет матч на следующий день с Алжиром. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 487 тенге 23 тиена, евро 565.39, российский рубль 6 тенге 75 тиен. Погода, по данным Казгидромета, завтра в столице дождь, ночью 18, днем 31 градус. В Алматы также дождь, ночью 21, днем 32. В Петропавловске, Актау, Кустанай 29, в Актюбе, Уральске, Кокшетау 31, в Караганде, Павлодаре, Атырауте, Талдыкоргане 33, в Конаеве, Семее, Таразе, Усть-Каменогорске, Шымкенте, Жезказгане 35, а в Кызылорде и Туркестане 37 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: «Сатта Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сатта Жолдос» – Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Президент обсудил с главой МВД снижение преступности в Казахстане. Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной ситуации в стране и ходе реализации задач, поставленных перед органами внутренних дел. Ержан Саденов сообщил, что по итогам 5 месяцев этого года количество зарегистрированных преступлений снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Министр также доложил о результатах работы по противодействию киберпреступности, наркопреступности и организованной преступности. Президент дал ряд поручений по практической реализации принципа «закон и порядок» и обеспечению общественной безопасности в стране. Удержать рост цен на социально значимые продовольственные товары планируют в Министерстве торговли и интеграции. Глава ведомства Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса сегодня сообщил, что с начала года рост цен на социально значимые продовольственные товары оказался в 4,5 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Это стало возможным благодаря постепенному устранению непродуктивных посредников, которые не создают добавочной стоимости, но искусственно завышают конечную цену товаров. Также значимый эффект оказали принятые меры по работе со стабилизационными фондами. Доля казахскоязычного онлайн-контента в средствах массовой информации достигла 78%. Об этом было заявлено на заседании комиссии по реализации государственной языковой политики. Заместитель премьер-министра, министр культуры и информации Ида Балаева отметила, что спрос на информацию и качественный контент на государственном языке стабильно растет. Среди молодежи наблюдается стремительный рост объемов потребления цифрового контента на казахском языке. Аида Балаева поручила усилить контроль за соблюдением языковой норм при прокате отечественной кинопродукции, а также уделить особое внимание чистоте языка, культуре стиля и требованиям языкового этикета в средствах массовой информации. Кроме того, был поднят вопрос об обеспечении широкого проката во всех регионах страны детских фильмов студии Disney, Pixar и Sony, дублированных на казахский язык по инициативе Международного общества «Казахтеле». Председатель комиссии поручил обеспечить доступность этих проектов не только для жителей городов Астана, Алматы и Шымкента, но и для зрителей в областных центрах и в сельской местности. Видеонаблюдение с искусственным интеллектом появится во всех казармах Казахстана до конца этого года. По данным Министерства обороны, подобные системы уже работают в 3 воинских частях. Видеонаблюдение фиксирует перемещение военнослужащих и техники, контролирует количество людей на территории, а также с помощью искусственного интеллекта выявляет подозрительные ситуации и передает сигналы дежурным. Дело об убийстве казахстанки Айгуль Сайлыбаевой. В МВД рассказали новые подробности. Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса. Управлением полиции города Талдыкурган в отношении подозреваемых судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей с последующим объявлением в международный розыск. В пресс-службе МВД уточнили, что истязание в отношении Сайлыбаевой было также совершено и на территории Талдыкургана, поскольку ранее семья проживала в этом городе. Напомним, бывшая судья Сарыаркинского районного суда Астаны Айгуль Сайлыбаева пропала в Германии летом 2024 года. Правоохранительные органы Германии тогда возбудили уголовное дело по факту убийства. Как сообщало Министерство иностранных дел Германии, решением суда свекровь погибшей Наталья Донцова была признана подозреваемой, в связи с чем в Германии и в других европейских странах был выдан ордер на ее арест. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 487 тенге 23 тиен, евро 565 тенге 39 тиен, российский рубль 6 тенге 75 тиен. А теперь о погоде на завтра. По данным компании «Казгидромет», в столице дождь, ночью 18, днем 31 градус. В Алматы также дождь, ночью 21, днем 32. Петропавловске, Актау, Костанае 29, в Актобе, Уральске, Кокшетау 31, Караганде, Павлодаре, Атырау, Талдыкургане 33, в Кунаеве, Семее, Таразе, Усть-Камногорске, Шымкенте, Жезказгане 35, в Кызылорде и в Туркестане 37 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей «Казах радиолары».
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 777-308. Астана қаласының коды 717-2.
6: Жарнама.

0: Латвийском радио. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Глава государства сегодня принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Умарова. Токаев заслушал отчет о реализации мер по либерализации экономики. Совокупный доход активов, передаваемых в конкурентную среду, превысил 3 триллиона тенге. Марат Умаров проинформировал также о мерах по устранению барьеров, препятствующих входу субъектов бизнеса на товарные рынки, исключению непродуктивных посредников на ключевых рынках, а также о выработке новых подходов к регулированию цифровой экономики. С 1 июля в Алматы ужесточат контроль доступности новостроек для лиц с инвалидностью. Доступность зданий при вводе в эксплуатацию теперь будет проверять профильные госструктуры. Особое внимание уделяется не только наличию пандусов, но и качеству их исполнения, доступности входных групп, санитарных помещений, лифтов, тактильных указателей и других элементов безбарьерной среды. Объекты, не соответствующие требованиям доступности, не смогут быть введены в эксплуатацию. Прием документов для участия в конкурсе образовательных грантов начнется 13 июля. У абитуриентов есть ровно одна неделя, чтобы успеть подать документы. Заявления принимаются как офлайн через приемные комиссии вузов и виртуальные приемные комиссии, так и онлайн через портал электронного правительства ЕГОВ. Для участия в конкурсе необходимо предоставить удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фотографии, аттестат о среднем образовании, либо диплом для выпускников колледжей. Также потребуется подтверждающие документы для участия в конкурсе по льготным категориям. В этом году выделено почти 90 тысяч грантов. Приоритет при распределении грантов отдан инженерным, IT, аграрным, педагогическим и естественно-научным направлениям. В Казахстане планируют ввести запрет на ввоз пшеницы. Министерство сельского хозяйства разработало проект, согласно которому предусмотрено введение запрета сроком на 6 месяцев на ввоз пшеницы в Казахстан из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза автомобильным, водным и железнодорожным транспортом. При этом запрет не планируется на пшеницу, ввозимую на территорию нашей страны в рамках железнодорожных транзитных перевозок, а также их перемещение с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС через Казахстан. Как пояснили в министерстве, данная мера вводится для поддержки отечественных производителей и обеспечения стабильного сбыта продукции. Первый грузовой авиарейс прибыл в Алматы из Дубая. Сотрудники аэропорта приветствовали экипаж и провели символическую церемонию перерезания ленты в честь открытия нового направления. Еженедельные грузовые рейсы по маршруту Алматы-Дубай-Алматы будут выполняться по вторникам и обеспечат более 100 тонн грузовой вместимости в неделю. Это позволит организовать эффективную и бесперебойную перевозку широкого спектра грузов, включая электронику, скоропортящуюся продукцию, промышленное оборудование и другие потребительские товары между Алматы и международными рынками через логистический хаб в Дубае. Узбекистан выпустит коллекционную монету к чемпионату мира по футболу. С завтрашнего дня Центральный банк Узбекистана выпустит в обращение памятные золотые и серебряные монеты в честь первого в истории участия сборной страны в чемпионате мира. Монеты выпущены ограниченным тиражом в 100 экземпляров из золота и 1000 из серебра. Напомним, в этом году в чемпионате мира по футболу дебютировали 4 сборные. Это Иордания, Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 489 тенге 39 тен, евро 565 тенге 39 тен, российский рубль 6 тенге 75 тен. А теперь о погоде на завтра. По данным компании «Казгидромет», в столице дождь, ночью 18, днем 31 градус. В Алматы также дождь, ночью 21, днем 32. Петропавловске, Актау, Костанае 29, в Актобе, Уральске, Кукшетау 31, Караганде, Павлодаре, Атырау, Талдыкургане 33, в Кунаеве, Семее, Таразе, Усть-Камнагорске, Шымкенте, Жезказгане 35, в Кызылорде и в Туркестане 37 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: «Таза Казахстан» – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.

Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.